ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱᱮᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱨ ᱞᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱢᱵᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱚᱞ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱢ ᱟᱫᱚᱜ